Никитова не нет цовальцова, ведь огнями не мова и тлактипак, а мочи потлактипак, тлактипак, мочиха ягника.